Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: В Улан-Удэ на центральной площади состоялся военный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие около 2000 человек, в том числе свыше 1000 военнослужащих Министерства обороны. В этом году парад прошел без военной техники. Торжественным маршем перед ветеранами, тружениками тыла, жителями и гостями города прошли парадные расчеты. Санкт-Петербург возглавил список городов, являющихся наиболее популярными для туристических поездок на 9 мая. В топ-5 также расположились Казань и Нижний Новгород. Далее следуют Волгоград, Брест, Краснодар, Калининград и Зеленоградск. В среднем туристы отправляются в поездку на 3 дня и отдают предпочтение отелям, студиям и однокомнатным квартирам. Среди фильтров при подборе жилья – удаленность от метро, наличие Wi-Fi, кухни, стиральной машинки, парковки, а также возможность размещения с детьми и животными. Ранее сообщалось, что из-за коротких выходных и, как следствие, не очень высокого спроса, цены на посуточную аренду на 9-11 мая упали во многих городах. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всех с праздником!
1: Диана, спасибо. Вы слушаете «Радио 7» на календаре 9 мая, день Великой Победы. С праздником, мирного неба над головой всем нам. Начнем это субботнее утро под приятную музыку. Оли Мерс, Юритмикс и Лемар в ближайшие минуты. Yeah.

радио 7 Дезри. А буквально вчера стало известно, что водительские права с марта 27 года могут быть аннулированы при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование. Поправки приняли в июле 25-го, а вступят в силу они с 1 марта 27 года. После получения уведомления о необходимости пройти внеочередное медицинское освидетельствование автомобилист будет обязан сделать это в течение 3 месяцев. Если он

пропустит процедуру, его лишат права на управление транспортными средствами. Вернуть его можно будет только пройдя медобследование и подтвердив отсутствие противопоказаний к вождению. Граждане-водители, имейте в виду. Лора Бренниган и Эрос Рамаццотти. Дальше у нас вы слушаете Радио 7. Доброе утро.

0: Майкл Джексон. В субботу утром после выхода биографического фильма Майкла песни Джексона пережили резкий всплеск популярности. За неделю с 24 по 30 апреля сольный каталог артиста собрал в США 137 миллионов прослушиваний. Это на 146% больше предыдущих показателей. И, как пишут, абсолютный рекорд в карьере музыканта. Напомню, в российском прокате фильм выйдет уже 28 мая. Баста Раймса, Марайя Керри дальше у нас появится, а сразу после будет Мадонна. В Москве 8 часов 29 минут. Вы слушаете Радио 7.
1: Реклама. Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
2: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
3: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
4: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
5: Я же Капарона.
4: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.
6: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: В субботнем эфире Мадонна, у которой уже в июле планируется выход нового альбома. Если вдруг еще не слышали, он станет продолжением ее танцевальной пластинки 2005 года. Альбом выйдет на лейбле Warner Records, с которым певица работала почти 20 лет назад в начале своей карьеры. Пластинка станет первой для певицы за последние 7 лет. Анонсируя новинку, Мадонна показала обложку нового альбома, на которой она изображена сидящей на фиолетовых колонках, а ее лицо закрыто розовой вуалью. В финале этого часа на Радио 7 Барри Вайт и Гарри Стайлз, а сейчас Ольга Яковина расскажет про одно красивое растение, у которого даже есть свой фестиваль.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вот уже третий год подряд Приморье встречает весну фестивалем рододендронов. На Дальнем Востоке растет 11 видов этого красивейшего растения с яркими лилово-розовыми или желтыми цветами. 8 из них можно увидеть в Приморье. С конца апреля они цветут и благоухают примерно везде. Только отцветает один вид, как сразу распускается другой. И так до самого лета. Во время фестиваля для туристов устраивают специальные туры в самые цветущие места, которые буквально тонут в розовом тумане. Можно и просто сходить во Владивостокский ботанический сад. Здесь представлена самая большая в России коллекция рододендронов, включающая целых 45 видов. В городе они тоже цветут повсюду. На набережных, в парках, на диких тропках острова Русский. Недаром рододендроны считаются одним из символов Владивостока. А еще во время

0: фестиваля цветы распускаются в меню 30 заведений города. От знаменитой Зумы и модного Улисейжа до всенародно любимого Токио и культовых омлет-станций, лучшего места для завтраков во Владивостоке, везде подают вдохновленные рододендронами блюда, десерты и авторские напитки. Фестиваль продолжается до 16 мая. И одной из его площадок стал новенький Национальный центр «Россия», первый региональный филиал Московского центра. Крутая интерактивная выставка в бывшем океанариуме на Спортивной набережной рассказывает о чудесах и красотах Приморья. Здесь можно прогуляться по виртуальной уссурийской тайге и встретиться с дальневосточным леопардом, погрузиться в Японское море, послушать нанайские сказания, промчаться на катере по бухте Золотой Рог, поуправлять вертолетом и сделать еще много чего интересного. А во время фестиваля в НЦ «Россия» еще и идут лекции, гастрономические мастер-классы, концерты и чаепитие с розовым таежным чаем. Ну просто красота!
1: «Вояж» только на «Радио 7».

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В столице переменная облачность, плюс 12 в эти минуты за окном. Днем сегодня воздух прогреется до 14 градусов тепла. В течение дня осадков не ожидается. Вечером в городе около 11 тепла. Предстоящей ночью также без осадков и плюс 9. В Москве 9 утра. В начале часа новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Россия отмечает День Победы. Это священный праздник для нашей страны. Сегодня граждане вспоминают подвиги тех, кто боролся с фашизмом, отстаивал наше право на свободу, подарил нам мир ценой колоссальных потерь. Эта страшная война унесла жизни 27 миллионов человек и затронула каждую семью. В регионах проходят парады, шествия, памятные акции и патриотические мероприятия. Самое главное традиционно состоится на Красной площади. В этом году в целях безопасности парад в Москве пройдет без участия техники и курсантов военных и кадетских училищ. Все остальное сегодня будет традиционным. Торжества начнутся со встречи глав зарубежных государств с Владимиром Путиным. Затем они все вместе пройдут на трибуны, где уже находятся почетные гости, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. После пешей части парада состоится воздушная. В небе над Красной площадью пролетят самолеты, если позволит погода. А потом запланирована церемония возложения венков к могиле неизвестного солдата. Большинство россиян, 67% опрошенных, заявили, что считают 9 мая самым важным праздником и самой большой победой России на протяжении всей ее истории. Это данные опроса ВЦИОМ. Для 25% граждан День Победы является днем памяти и скорби. 88% опрошенных россиян считают, что память о победе в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодежи. 82% граждан будут отмечать праздник. 15% не планируют этого делать. 49% респондентов планируют принять участие в шествиях и парадах ко Дню Победы. 18% посмотрят праздничный салют. 17% будут отдыхать и гулять. Сегодня и 11 мая парковка в столице будет бесплатной. Как сообщили в Дептрансе, 10 мая парковки города будут работать по расписанию воскресенья. Они станут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. И сегодня режим работы транспорта и схемы движения на улицах Москвы изменятся. До окончания праздничных мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре, в их числе Тверская, Маховая, Большая Никитская и Петров. Будет запрещена парковка в зонах временных ограничений. Движение арендованных автомобилей и такси ограничат. Нельзя будет начать или завершить аренду электросамокатов и велосипедов. Будьте внимательны. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всех с праздником.
1: Службе информации большое спасибо. Переходим к музыкальной части эфира «Радио 7». ЗАЗ и Эрик Карман скоро появятся, а еще быстрее Sting, «Shape of My Heart». Прямо сейчас.

секундами ранее. Шаде. Очень мне нравится, как певица описывала свое отношение к славе. Она говорила: «Это миф, что я эдакая застенчивая дива-затворница. Просто мне некомфортно из-за шумихи вокруг славы». И, видимо, настолько некомфортно, что она решила не пользоваться всеми благами, которые открываются, когда человек становится популярным, тем самым привлекая к себе еще больше внимания. Из музыки дальше у нас Will Young, а еще Roxette. «Доброе утро».

0: На Радио 7 Джон Леннон. И оказывается, есть одна пивоварня, которая выпускала пенное, а называлось оно Джон Леннон. И сейчас пишут, что производство крафтового сворачивается. Причина давления со стороны юристов Йоко Оно, вдовы Джона. Владельцу предприятия выдвинули ультиматум, либо единовременный штраф 100 тысяч евро плюс ежедневные выплаты по 1500 евро за использование названия, либо сворачивайся, как говорится. Этикетка напитка обыгрывала образ музыканта. На ней красовался карикатурный Джон Леннон в очках, напоминающих дольки лимона. Название «Get Back» отсылало к хиту «Get Back». Производитель считал это безобидной данью уважения, но вдова восприняла такой дизайн иначе, как насмешку. Ну и ключевое, немногие знали, что Йоко еще в 2014 году зарегистрировала товарный знак Джон Леннон, видимо, как раз для таких случаев. Дальше поставим Simply Red, а сразу после у нас Pet Shop Boys.
1: Реклама. Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «ЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все. С 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
1: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн radio7.ru и мобильное приложение Радио 7. Let's go, girls.

0: Pet Shop Boys в субботнем эфире. А если еще не слышали, в МГУ в этом году стартует набор студентов на факультет искусственного интеллекта. Как пишут, новый факультет позволит интегрировать все эти элементы в единую систему, что обеспечит всестороннюю подготовку кадров для данной сферы, а также будет способствовать более широкому внедрению технологий искусственного интеллекта в различные области исследований. Любопытно, конечно. А как будет называться профессия? ИИ-олог? Видимо, скоро узнаем. А сейчас узнаем, куда сходить и на что посмотреть в Москве. Об этом лучше всех рассказывает Филипп Смирнов.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Грибоедовские строки про Кузнецкий мост и вечных французов были и про такой факт. В 1826 году на улице Кузнецкий мост в доме 9/10 француз Транкиль Ярд открыл ресторан и гостиницу собственного имени. Транкиль Ярд, но иногда его называли Яр. Ресторан был открыт в арендованном, только что перестроенном доме. В начале 19 века сторона владения, выходящая на Кузнецкий мост, была разделена на три части и продана разным владельцам, одним из которых являлся купец Шарп. С 1812 года по конец 1830-х годов домом владел сенатский канцелярист Шаван, который в 1823 году перестроил каменное двухэтажное здание, сохранив угловую скругленную часть. Ресторан Ярда неоднократно посещал Александр Сергеевич Пушкин, а 27 января 1831 года он вместе с Боротынским, Вяземским и Языковым был здесь на поминках скончавшегося поэта Дельвига. В 1836 году ресторан с Кузнецкого моста съехал. Сразу в два места. В 1836-м он открылся в одноэтажном здании у Петровского парка, сегодня это район станции метро «Динамо», и как постоянный резидент заехал на Божедомку. Это на углу Суворовской площади и Селезневской улицы. Там он пережил второе свое рождение. Принадлежал он в это время человеку, который был прозван «Апельсином». Московский купец Федор Аксенов был очень корпулентным и брился на лыс. Его череп напоминал апельсиновую корку. Когда сад «Эрмитаж» на Божедомке, его старинная версия, прекратил свое существование, а бывший буфетчик Яков Щукин стал строить новый «Эрмитаж» на каретном ряду, ресторан «Яр» окончательно перебрался в пространство близ московского ипподрома, Петровский парк. Было построено специальное здание на углу улицы Старая Башиловка и Петербургского шоссе. Сегодня это Ленинградский проспект и улица Марины Росковой. Еще раз поменяв владельца, а им стал бывший официант Яра, выходец из крестьян Ярославской губернии Алексей Судаков, ресторан стал самым известным московским увеселительным и кулинарным заведением. В 1910 году по поручению Судакова архитектор Адольф Эрихсон выстроил новое здание в стиле модерн с большими граненными куполами, арочными окнами и монументальными металлическими светильниками по фасаду. Его можно увидеть на старинных фотографиях и на открытках фабрики Эйнен. Внутри были устроены большой и малый залы,

0: императорская ложа и кабинеты, один из которых получил название «Пушкинский». Кто тут только не бывал. Уже в советское время здание было перестроено под театр «Ромен» и гостиницу «Советская». Но дореволюционные интерьеры были интегрированы в современное здание. Зато теперь сотрудники пиар-службы ресторана «Яр» забот не знают. И Герцен, и Мамонтов, и Пушкин, и Бальмонт, и Куприн, и Чехов, и Шаляпин, и Распутин – все бывали тут. Что не мемуары знаменитого москвича, все материал для бравады и рассказы о старейшем московском заведении.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».

0: Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно, плюс 12 в эти минуты за окном. Днем сегодня воздух прогреется до 14 градусов тепла. В течение дня осадков не ожидается. Вечером в городе около 11 тепла. Предстоящей ночью плюс 9 и также без осадков. Столица, 10 утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Сегодня в нашей стране отмечают День Победы. 9 мая было и остается главным праздником страны. За этой датой стоят 4 года тяжелейшей войны. Миллионы погибших, тысячи разрушенных городов и деревень. Советский Союз внес решающий вклад в победу над фашизмом. В мае 1945 года гитлеровское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции. С тех пор 9 мая стало праздником со слезами на глазах. Это особенная дата для каждого жителя России. Во всех регионах сегодня чтят память погибших на полях сражений, чествуют ветеранов. В столице главное событие дня – парад на Красной площади. Он начинается в эти минуты. Перемирие, объявленное по решению Владимира Путина на дни празднования годовщины Великой Победы, продлено до 11 мая. Как заявил помощник президента Юрий Ушаков, Россия сочла приемлемой инициативу, с которой выступил Дональд Трамп. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонных контактов с представителями США, а те, в свою очередь, находились на связи с Киевом. Ранее о трехдневном прекращении огня Дональд Трамп объявил в своей соцсети. Зеленский, как сообщается, согласился с его инициативой. Празднование Дня Победы проходит по всему миру. В Иерусалиме почтили память жертв Холокоста и блокады Ленинграда. Дипломаты разных стран, представители мэрии города и общественных организаций возложили венки и цветы к монументу «Свеча памяти». В Рио-де-Жанейро накануне прошел парад Победы. Бразилия – единственная страна Латинской Америки, которая вместе с союзниками сражалась с фашизмом. В Киргизии сегодня утром состоялась акция «Бессмертный полк». На улице Бишкека, а также других городов и сел вышли тысячи человек с портретами своих родственников-фронтовиков. Шествие «Бессмертного полка» состоялось и в Индии. В нем приняли участие несколько сотен человек. Более 200 культурных площадок Москвы подготовили мероприятия ко Дню Победы. Посетители ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое. Программа в честь 81-й годовщины Победы развернется в каждом округе города. Москвичей и туристов приглашают парки, музеи и театры. Серия концертов пройдет сегодня в музее-заповеднике Царицына, усадьбе Воронцова, Измайловском парке и на прочих площадках. Кроме того, стоит заглянуть в кинопарк «Москино». Здесь с 9 по 11 мая интерактивы, квесты, мастер-классы. Желающих пригласят присоединиться к вальсам и кадрилям с танцорами в костюмах 40-х годов. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всех с праздником!
1: Благодарим Диану за новости. Сегодня 9 мая, день Великой Победы. С праздником! Вы слушаете «Радио 7». Приятное начало дня с хорошей, качественной музыкой. И для начала у нас Элли Голдинг, Брайан Адамс, а сейчас Нелли Фуртадо. Доброе утро!

Джордж Майкл в нашем эфире. А тем временем диетологи объяснили, почему может возникать сонливость после утреннего кофе. Кофеин блокирует рецепторы аденозина, соединение, которое стимулирует сон и подавляет бодрость. Однако, когда кофеин выводится из организма, аденозин снова начинает действовать, из-за чего может появляться усталость. Специалисты уточнили, что такой эффект возникает далеко не всегда. Если человек ночью поспал 4-5 часов и выпил кофе, чтобы взбодриться, то когда действие кофеина закончится, он, скорее всего, испытает чувство усталости, вызванное недостатком сна. В общем, на кофе надейся, а про сон не забывай. Rolling Stones. Через пару минут поставим, а сначала Габриэль на Радио 7. Доброе утро.

0: Раша Хелена только что. Сегодня суббота, 9 мая, и сегодня еще оказывается День уличных музыкантов, Всероссийский день посадки леса и Всемирный день танца живота. А также в этот день, в 1974 году, открылся Пражский метрополитен. Причем первая идея построить метро там появилась еще в 1898 году, но реализована была она только спустя 76 лет. Вы слушаете «Радио 7». Евгений Водян с вами. Доброе утро. Ваш ведущий на праздники и выходные дни. Дальше у нас «No Mercy», а еще «Кейт Буш». Уже скоро.
1: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
6: Но плюс.
7: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
8: Я же Капарона.
7: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.
9: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Радио 7, Кейт Буш. В Москве 10 часов 39 минут. А на этой неделе, если вдруг пропустили, писали, что россиянам разрешили сохранять номер телефона при переезде в другой регион. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору с заявлением. Это можно будет сделать лично или дистанционно через сайт оператора, портал базы перенесенных номеров или госуслуги. Сохранить номер при переезде можно будет в том числе при смене оператора. Звучит удобно и логично. Наконец-то. Вернемся к музыкальной части субботнего эфира. Дальше поставим Opus и Сабрину Карпентер, а сейчас британцы Keane.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
6: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика»

0: безалкогольная. Там, где Россия.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно, 13 градусов тепла. В эти минуты за окном днем температура не изменится. От 13 до 14 с плюсом обещают. В течение дня осадков не предвидится. Вечером сегодня в городе около 11 тепла. Предстоящей ночью без осадков и также плюс 9.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: Столица, 11 утра. С выпуском новостей на Радио 7 Диана Макеева. Диана, доброе утро.
4: Доброе утро. На Красной площади в Москве состоялся торжественный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем участвовали бойцы специальной военной операции, а также военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. В этом году было несколько изменений, связанных с оперативной обстановкой. В колонии не прошли воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ, кадетских корпусов. Не было также военной техники. В авиационной части приняли участие пилотажные группы «Стриж» и «Русские Витязи». В завершении штурмовики Су-25 раскрасили небо над столицей в цвета российского флага. Отмечать День Победы будут до поздней ночи. По всей стране и за ее пределами пройдут десятки мероприятий, посвященных подвигу советского народа. Площадки празднования Дня Победы открыты по всей Москве. Для гостей прозвучат любимые военные песни. Кроме того, специальные экспозиции подготовили столичные музеи. Торжественное празднование традиционно закончится салютом. Начало в 22 часа. Московские парковки сегодня и послезавтра доступны бесплатно. 10 мая они будут работать в воскресном режиме. Однако на отдельных улицах в центре города движение транспорта временно ограничат. Для удобства пассажиров на весь период праздников назначили почти 50 дополнительных пригородных поездов. Также на особый график работы перешли и социальные учреждения столицы. И сегодня в Москве достаточно комфортная погода. Синоптики обещают облачность, небольшой дождь и до плюс 15 градусов. Ожидается восточный, северо-восточный ветер. Порывы могут достигать 5-10 метров в секунду. Ранее эксперты рассказали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. Накануне в столицу пришли черемуховые холода. Ожидается, что они продлятся в городе несколько дней, но пройдут без снега, заморозков и ветра. Любимые военные фильмы россиян «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие». Такие данные назвал аналитический центр ВЦИОМ. Уточняется, что за первую ленту проголосовали 28% опрошенных, а за вторую – 19%. При этом старшее поколение соотечественников отдает предпочтение советской классике. К примеру, они любят смотреть «Они сражались за Родину», «17 мгновений весны», «Освобождение», «Летят журавли». А более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34». «Брестская крепость». Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всех с праздником!
2: Диана, спасибо. И до встречи через час. «Радио 7», эфир выходного дня. С праздником Великой Победы всех нас. Из музыки дальше планируется Элтон Джон и Фаррелл Уильямс, а прямо сейчас Джоан Осборн. Доброе утро!

Дэмиан Райс. Субботним утром. Сегодня 9 мая, а на этой неделе на вокзалах Москвы начали применять автономных роботов-уборщиков. Устройства задействованы на территориях Казанского, Ярославского, Курского, Павелецкого и Киевского вокзалов Москвы, а также Московского в Петербурге. Роботы умеют подметать и мыть пол, строить карту помещения, прокладывать маршруты, фиксировать степень загрязнения, объезжать препятствия и самостоятельно возвращаться на зарядку, а также выполнять многократную уборку с контролем пропущенных участков. Поэтому, если в эти дни на вокзале увидите робота, не пугайтесь, он там для чистоты. Из музыки впереди у нас Dire Straits, а также Celine Dion.

0: Everything gonna be alright на Радио 7. Это Sweetbox. В Москве 11 часов 29 минут. И тем временем пишут, что реквизит со съемок Гарри Поттера оснастили чипами во избежание краж. Тыквы, волшебные палочки, книги заклинаний, бутафорскую еду и другие вещи украли со съемочной площадки сериала по Гарри Поттеру. Теперь весь реквизит чипирует во избежание повторных краж. Съемочная группа обнаружила, что сразу после нескольких несколько предметов пропали со съемок сцены празднования Хэллоуина в новом большом зале Хогвартса. После этого появился специальный отдел, который следит за сохранностью предметов. И такое бывает, оказывается. Уже скоро услышим Guns N' Roses, а затем присоединится Эмма Бантон.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова. Гумилев. Гумилев. Премьера в Москве. 14 мая. Театр эстрады. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 14 мая. В Театре эстрады. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
3: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
4: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
5: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
6: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
8: В музее «Аз» рождается вдохновение. Новый формат открытого хранения на выставке художника Анатолия Зверева позволяет каждому создать собственную экспозицию. Вас ждут концерты, спектакли и образовательные программы. В музее «Аз» встречи с искусством становятся незабываемыми. Вторая Тверская, Ямская улица, дом 20. 12+.
9: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
10: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
11: Окей.
10: Подробности на OkMarket.ru.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

Эмма Бантон. Секундами ранее, и я тут случайно увидел, что в Южной Корее человека подобного робота посвятили в буддийского монаха. Это первый случай в истории страны. Официальная церемония прошла в сеульском храме Чогеса. На ней робот по имени Габи поклялся посвятить себя Будде. На мероприятии Габи был одет, как и подобает монаху, в традиционные оранжевые одежды. Вам тоже кажется это странным? Вот и я думаю, что происходит. Скоро Ольга Яковина напомнит, какой праздник отмечали 7 мая, и будет это сразу после Жодасена.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. 7 мая отмечается Международный день планетариев. В этот день, в 1925 году, в Мюнхене заработал первый в мире кинотеатр с планетарием, свежеизобретенным проектором, который передавал на купольный потолок изображение реального, не статичного, а меняющегося звездного неба. В первом звездном кинозале можно было увидеть 4500 звезд, 5 планет Солнечной системы, Солнце и Луну. Но исключительно стоя, кресел в первом планетарии не запланировали. Сегодняшние планетарии – это уже, конечно, суперкомфортабельные залы с лазерными проекторами, стереоакустикой и поворотными креслами, которые меняют угол наклона. А современные научные звездные шоу впечатляют не меньше голливудских фильмов. В мире сегодня более 4000 планетариев. Из них почти полсотни в России. Есть в том числе очень необычные. Например, во Владикавказе планетарий располагается в бывшей персидской мечети. Во Владимире – в Николо-Кремлевской церкви. А питерский планетарий номер один занимает здание бывшего газгольдера. Его купол диаметром 37 метров внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Планетарий в эстонском Тарту меньше в 4 раза. Зато это единственный в мире сферический зал. И звезды здесь можно увидеть не только над головой, но и под прозрачным полом. А самый крутой эффект присутствия можно получить на иммерсивных шоу в Доранс Дом, открывшемся год назад в штате Аризона. Он дает картинку с разрешением в 4 раза выше, чем IMAX, и показывает звезды и планеты с беспрецедентной детализацией. А его программы позволяют пролететь через кольца Сатурна, погулять по Марсу или Венере, услышать пролетающую комету, покрутить в руках галактику и даже лично столкнуть две звезды. Для полного восторга не хватает разве что инопланетянина Рокки из проекта «Конец света». Но наверняка скоро и он там появится.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе «Хавейл H7». Любишь, когда технология...

0: технологии под рукой, предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: do the mambo like a crazy.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании Le Comte в России.
2: В Москве пасмурно, 13 градусов тепла в эти минуты за окном. Днем температура не изменится, от 13 до 14 с плюсом обещаю. В течение дня осадков не предвидится. Вечером сегодня в городе около 11 градусов тепла, предстоящей ночью без осадков также и плюс 9.
3: Турандот. Новые духи от Le Comte. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Le Comte. Духи невероятно.
2: Столица, полдень. Прямо сейчас новости. В эфире Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Женя. Всем добрый день. Россия отмечает свой главный праздник – День Победы. По всей стране проходят парады и памятные мероприятия. В каждом городе, в каждом доме звучит эхо далекого мая 1945 года. Война коснулась почти каждой семьи. Жертвами фашистской агрессии стали около 27 миллионов человек. Это мирные жители и бойцы Красной Армии. По всей стране сегодня чтят память погибших, проходят шествия и парады. Главный состоялся в Москве. С Красной площади россиян поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что 9 мая – священный праздник для всех граждан страны. После выступления глава государства объявил минуту молчания.

0: Погода позволила, и воздушная часть парада состоялась. Пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» пролетели над столицей. Замкнули парадный строй штурмовики на Су-25, раскрасив небо в цвета российского триколора. Мероприятия в честь 81-й годовщины Победы пройдут по всей Москве. Обширную культурную программу подготовили в парках и музеях столицы, в театрах. Сегодня и завтра гости смогут посетить спектакли и экскурсии, в основу которых легли реальные события военных лет. Всего для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок подготовили различные мероприятия. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое. Бессмертный полк шагает по планете в память о тех, кто освобождал мир от нацизма. В России патриотическая акция проходит в разных форматах, онлайн и очно. Тысячи людей вышли на улицы городов с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. К памятным мероприятиям присоединились и десятки зарубежных стран. Шествия прошли в самых разных уголках планеты – на Кубе и в Тунисе, в США и Ливане, в Японии и во Франции. На Кипре участники пронесли огромное знамя Победы и 24-метровую георгиевскую ленту. В Таиланде в шествии приняли участие более 500 человек. Россияне рассказали, как празднуют День Победы. Согласно результатам исследования, 47% респондентов заявили, что обязательно смотрят парад Победы. Другие 31% участников опроса примут участие в бессмертном полку. Еще 30% россиян признали, что для них неотъемлемой частью Дня Победы являются военные кинокартины. Они ежегодно пересматривают старые любимые фильмы, которые рассказывают о подвигах советских солдат. 26% респондентов планируют накрыть стол. 12% участников опроса поделились, что вечером обязательно будут смотреть праздничный салют. Мы, Радио 7 на Семи Холмах, поздравляем вас с праздником. С Днем Победы, помним, гордимся и благодарим. Пусть в доме всегда будет спокойно, а рядом близкие люди. С праздником!
1: Спасибо, Диана. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Продолжаем ставить любимую музыку в эту праздничную субботу. Sting и Melody Gardot, Everything But The Girl и Эрос Рамаццотти. В ближайшие минуты.

Когда я решила стать певицей, моя мать предупреждала меня о том, что я много времени буду проводить одна. Впрочем, как и все мы, одиночество сопровождает нас по жизни. Так говорила Уитни Хьюстон, как вы поняли. А мы же вас в одиночестве точно не оставим. Ну, во-первых, я с вами. А во-вторых, компания отличных артистов. Например, дальше у нас Мадонна появится. А еще... Дэвид Грей.

0: Энрике Иглесиас. Только что 12 часов 28 минут в Москве. И сейчас небольшой, но приятный спойлер, так как был Энрике пару секунд назад у нас. Я думаю, логично будет упомянуть, что именно он главный герой грядущего специального уикенда на Радио 7. Завтра и послезавтра каждый час будем ставить его главные хиты, а также мы приготовили для вас много интересных историй из его жизни и карьеры.
1: Реклама. 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Я же как ворона.
2: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию.
3: Я ворона.
2: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. «Москва от заката до рассвета» в театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1920-1940-е годы молодое советское государство активно создавало новый культурный код. Среди прочего, на передний план выводился образец нового человека. Наиболее известным примером из сохранившихся в нашем городе в пространстве метрополитена стал подземный вестибюль станции метро «Площадь Революции». Это не были какие-то абстрактные герои или боги-олимпийцы. Нет, матрос-броненосца, студентка МГУ с реальным прототипом, пограничник и его пес-индус. У жителей города должно было возникнуть ощущение, что советский человек сам по себе равен античному герою, и каждый может быть удостоен чести быть запечатленным в камне. Какие люди в стране советской есть? Да-да, у скульптурных героев часто были реальные прототипы, и таким образом шло воспитание общества через образы, через эстетику. Согласитесь, идея же интересная. Когда летчик или крестьянка становится почти античным героем, а ты его знаешь, и тоже можешь оказаться в этом пантеоне, но есть к чему стремиться. На Тверской 4, на Подколокольном переулке, на Тверском бульваре всюду появляются молотобойцы, трактористы, пилоты, шоферы, крестьянки, доярки, геологи, студенты. Если же говорить вообще об этом периоде, на память, конечно, приходит и ВДНХ, и монумент Мухина, и сыромятнический гидроузел, и знаменитые дома Пропилеи на Ленинском проспекте, и мост Победы на Ленинградском проспекте. К сожалению, в ряде мест были использованы недолговечные материалы. Например, на Тверской улице или на Новокировском проспекте. Сегодня это проспект Академика Сахарова. И сегодня мы не видим памятники истории и старины в их изначальном виде. Понять первоначальный замысел, назначение тех или иных элементов архитектурного облика и значимость объекта из-за этого сложнее. Уверен, что современные технологии позволяют реставрировать через воссоздание по архивным чертежам и снимкам. И чем ближе любой памятник к оригиналу, тем точнее наше понимание времени, пространства и города, в котором мы живем. Как кажется, это и называется словами «приведение в надлежащее состояние». Кафтан с прорехами никому не нужен, а городская среда с очевидными утратами.

0: В Москве есть замечательный дом. Большая Дмитровка 2. Это вход в метро. Когда-то в нишах на цоколе стояли фигуры советских олимпийцев. На многих фотографиях ушедших эпох они есть. И сегодня появился замечательный проект. Нашли образцы и хотят воссоздать работы Арминака Степанянца, воспевавшего в скульптуре силу и дух советского человека и его возможности. Да, кто-то пошутит. Зачем, мол, нам матросы в трусах и с гранатами в центре города? Но ведь работа скульптора и архитектора незаметна, когда взгляд скользит по постройке, не задерживаясь на ней. А здание ведь непростое. Построен этот дом как доходный в 1821 году по заказу купца Полторацкого архитектором Элькинским. Перестроен в 1889 архитектором Каминским, это зять Третьяковых на минуточку. А в 1902 году архитектором Романом Клейном, автором здания ЦУМа и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. А в 1934 году его еще раз перестроил Дмитрий Чечулин, приспособив первые два этажа под вестибюль метро. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
10: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
11: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
10: Большая упаковка, длительный срок хранения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
14: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 11-13. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером в городе около 11 градусов тепла. Предстоящей ночью без осадков также и плюс 9. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно. Возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
1: В столице 13 часов.

Аврил Лавин в субботнем эфире. Говорят, что она отказалась недавно от выступления в России всего по одной причине. Аврил боится клещей. И действительно, в 2013 или 2014 году Аврил пережила тяжелые последствия укуса. У нее даже диагностировали болезнь Лайма. Но, может быть, предложить ей выступить зимой, когда нет клещей? Может быть, так получится. У нас же дальше Терренс Трендарби, а еще Джордж Майкл.

0: Секундами ранее Джерри Холливал, а тем временем в Италии впервые зафиксировали случай зависимости от искусственного интеллекта. Речь идет о девушке в возрасте около 20 лет, которая долгое время общалась только с ИИ-ботом. Нейросеть научилась подстраиваться под ее эмоциональные запросы и постепенно стала для нее источником безопасности и понимания, словно лучший друг. В итоге она практически полностью перестала общаться с настоящими людьми. А недавно аналитики выяснили, что почти 40% опрошенных россиян обсуждают с искусственным интеллектом свои отношения и конфликты. Чаще всего это делают люди от 18 до 24 лет. И я вот сейчас думаю, мне бы в голову не пришло про отношения и конфликты спрашивать что-то у искусственного интеллекта. Все-таки человеку нужен человек, как ни крути. Из музыки впереди Челентано, а затем Белинда Карлайл.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова. Гумилев. Гумилев. Премьера в Москве. 14 мая. Театр эстрады. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев. Гумилев». 14 мая. В Театре эстрады. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов. «Гранд Химки». Бутакова, 4.
3: Весна. Шашлыки. Эх, но я за рулем.
4: «Юсберг Лагерь» – зеро безалкогольное.

0: вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
1: В музее АЗ рождается вдохновение. Новый формат открытого хранения на выставке художника Анатолия Зверева позволяет каждому создать собственную экспозицию. Вас ждут концерты, спектакли и образовательные программы. В музее АЗ встречи с искусством становятся незабываемыми. Вторая Тверская, Ямская улица, дом 20. 12+.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗАПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на okmarket.ru.
4: Радио 7.

финале моей эфирной смены сегодня Белинда Карлайл. Меня зовут Евгений Водян. Спасибо вам за компанию. Встретимся завтра ровно в 8 часов утра. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни, лучшие артисты 24 часа в сутки. И пока не ушел, еще раз поздравляю всех с праздником Великой Победы, мирного неба.

Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки.

0: или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером в городе около 11 градусов тепла. Предстоящей ночью без осадков также и плюс 9. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на «ОКМаркет.ру».
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АО ДУБГИС. УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: И раз, и два.
4: Ну, нет.
3: Как-то тяжело.

0: Пойдет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». Но плюс.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Я же как ворона.
1: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Макияж на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Минск из тех городов, что особенно сильно пострадали во время Великой Отечественной. От довоенной застройки в столице Беларуси почти ничего не осталось. Но кое-что все же сохранилось. Например, старинная усадьба Лошица, заложенная еще в 18 веке. Сейчас здесь один из самых красивых и атмосферных парков города, где особенно круто весной. В советские годы в усадьбе размещался филиал Академии растениеводства с экспериментальными фруктовыми садами, которые закладывал лично Вавилов. Сады сохранились, и начиная с апреля и до конца мая в парке начинается настоящее цветочное безумие. Сливы, черешни и яблони цветут друг за другом, не переставая. Цветочный марафон нынешнего сезона стартовал как раз в начале этой недели. В усадьбе идет реновация. Совсем недавно тут обновили пруды, обустроили набережную. В зданиях бывшей винокурни 19 века запустили кафе и гостиницу. А сейчас приводят в порядок старую мельницу, в которой будут музей и пекарня. В основных зданиях усадьбы, красивейшем комплексе в стиле модерн, действует музей с необычным и очень милым форматом. В будни здесь среди будуаров и изразцовых каминов проходят обычные экскурсии, а в выходные – музыкальные. В том числе мастер-классы по старинным танцам, салонные концерты в разных стилях, от барочной музыки до мелодии советских фильмов и выступления оркестров прямо на садовых лужайках. Так что уикенд среди цветущих яблонь и атмосферной музыки обещают быть очень запоминающимся. С музыкально-культурной программой, кстати, в Минске вообще все очень хорошо. Все лето, с мая и до сентября, на открытых площадках в историческом центре проходят бесплатные концерты и спектакли. Новый музыкально-туристический сезон стартует совсем скоро, 23 мая. Пора ехать.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6.

0: участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
11: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
10: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером в городе около 11 градусов тепла. Предстоящей ночью без осадков также и плюс 9. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 15 часов.
4: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
2: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
3: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
4: Но плюс. В музее «Аз» рождается вдохновение. Новый формат открытого хранения на выставке художника Анатолия Зверева позволяет каждому создать собственную экспозицию. Вас ждут концерты, спектакли и образовательные программы. В музее «Аз» встречи с искусством вам становятся незабываемыми. Вторая Тверская, Ямская улица, дом 20. 12+.
5: Весна, шашлыки. Эх, но я...

0: за рулем.
1: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-00-263.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Первые корпуса уже сданы. Оцените преимущества проекта сами. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ООО «СЗПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Радио 7 представляет. Ахматова. Гумилев. Гумилев. Премьера в Москве. 14 мая. Театр эстрады. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова. Гумилев». Гумилев. 14 мая в Театре эстрады. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Фабрике «Ротфронт» в этом году исполняется 200 лет. В далеком 1826 году некий мещанин, впоследствии ставший купцом, Сергей Ленов, открыл у себя на дворе кондитерскую мастерскую. Мастерская располагалась в районе Старой Москвы, в Замоскворечье, на улице Малая Болвановка. Ныне это второй Новокузнецкий переулок. Рядом с церковью Спаса на Болванах. Ныне храм Спаса Преображения на Болвановке. Основная продукция первых лет – леденцы. Ежесуточно мастерская перерабатывала 5 пудов, это около 80 килограммов, сахара. Уже в 1831 году стало понятно, что надо расширяться. Леденцами и помадками торговали на ярмарках. А стабильно высокое качество и все возрастающий спрос привели к тому, что Леновы открыли кондитерскую на Болвановке. Ассортимент расширялся, и правнук Ленова с женой в 1886 году взяли несколько призов, открыли несколько магазинов и скупили несколько кварталов близ родового гнезда. После революции фабрику национализировали, а после визита на нее делегации немецких коммунистов из Союза красных фронтовиков во главе с Эрнстом Тельманом фабрике присвоили имя «Красный фронт», то есть «Ротфронт». Советские кондитеры значительно расширили ассортиментный ряд. А в 1960-е годы на фабрике появились знаменитые конфеты «Москвичка». В результате долгого томления жидкая молочно-ликерная начинка «Москвички» меняет цвет и приобретает вкус крем-брюле. Хотя в классическом рецепте ликера нет. В книге 1971 года четко написано: шоколадная лазурь, карамель, патока, сливовое повидло, лимонная кислота, сливовые эссенции. Снаружи карамель, мягкая и хрустящая одновременно, покрыта шоколадной глазурью, что придает москвичке сходство с традиционными шоколадными конфетами. Конечно, эти конфеты не самые популярные из выпускающихся на фабрике, но все же, наверное,

0: Нет ни одного москвича, кто хотя бы раз не пробовал это лакомство. И у каждого сегодня есть возможность окунуться в тот самый мир конфет из детства. Во втором Новокузнецком переулке работает цех фабрики, а рядом с проходной – фирменный магазин, где и вафли «Лесная быль», и гусиные лапки, и барбарис, и снежок, и лимончик. Кстати, продается здесь не только продукция конкретной фабрики, есть и конфеты из Питера, и белевская пастила, рай для сладкоежек и ностальгирующих. По переулку идешь – в воздухе запах конфет, из магазина вышел – во рту вкус детства. Осталось только, чтобы в динамиках звучало что-нибудь соответствующее. Например, «Виа Москвички». Был в столице такой музыкальный коллектив. Ну или музыка из плейлиста «Радио 7 на 7 холмах». Ведь тоже про Москву радио.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. She's crazy like a fool.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером в городе около 11 градусов тепла. Предстоящей ночью без осадков также и плюс 9. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ok.ru.
2: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: В Москве пасмурно. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером в городе около 11 градусов тепла. Предстоящей ночью без осадков также и плюс 9. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
2: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
0: В Москве 17 часов.
3: Далее на Радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Отсрочка действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плиты, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов. Гранд Химки. Бутакова 4.
5: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13 233 50 363.

0: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Левел Южно-Портовая. Цены на квартиры снижены. Подробности на level.ru. Застройщик ОСЗ АПД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же как ворона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем?

0: 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Столица пасмурна. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в городе 9 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
0: В Москве 18 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Ай...

0: Реклама. Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Реклама.
1: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Столица пасмурна, средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в городе 9 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
0: В Москве 20 часов.
2: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте –

0: 7. О погоде.
1: Столица пасмурна. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в городе 9 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Столица пасмурна, средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в городе 9 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Столица пасмурна. Средняя температура в городе плюс 11, плюс 13. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы в городе 9 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно и, возможно, пройдут небольшие дожди. Днем завтра плюс 13, утром плюс 11.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

would you dance?

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня и завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Что должен делать настоящий герой? Рисковать и побеждать? А может быть, вовремя оказаться в эфире и сделать ваш день особенным? Радио 7 представляет «Уикенд Энрике Иглесиаса». Сегодня и завтра слушаем жаркие хиты и узнаем факты из жизни главного фаната большого тенниса. Are you ready? Только на Радио 7.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

77 85 315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.